0: Радио Си.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в ВМС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням, а в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще 2 сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев.

0: Добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством. В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилированную воду. В мэрии Екатеринбурга подвели промежуточные итоги очистки городских рек. За весну и 2 летних месяца с берегов Исетии и Патрушихи вывезли 19 тонн отходов. Очистка от мусора предусмотрена на 17 участках Исетии и ее притока. Общая протяженность территории 36 километров. Активнее всего приходится убирать берега городского пруда от Макаровского моста до проспекта Ленина, прибрежную зону от Малышева до переулка Базового, а также берега Исетии в историческом сквере, пишет «Новый день». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощание с неудобным артистом. Сообщили о нем только 2 газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет. Если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 25, днем плюс 29,31. На Радио СИ новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжелораненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе Marketplace добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством. В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилированную воду. В мэрии Екатеринбурга подвели промежуточные итоги очистки городских рек. За весну и 2 летних месяца с берегов Исети и Патрушихи вывезли 19 тонн отходов. Очистка от мусора предусмотрена на 17 участках Исети и ее притока. Общая протяженность территории 36 километров. Активнее всего приходится убирать берега городского пруда от Макаровского моста до проспекта Ленина, прибрежную зону от Малышева до переулка Базового, а также берега Исети в историческом сквере, пишет «Новый день». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 25, сегодня на улице заметно свежее. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 29,31.
3: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, сегодня уже среда, 29 июля, и слишком жаркая погода от нас постепенно уходит. На улице уже заметный свежий ветер и плюс 25. Что на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Бисквит Барни. В ассортименте 99,99 за 150 граммов. При покупке от 2 штук. Пломбир Кировский. 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 25, днем плюс 29.31 и кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы. День обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы. Может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги. Вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк. Смотрите глубже. Водолеи. Вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы. Хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Биологический возраст и возраст по паспорту – это, конечно, разные вещи. А что затормаживает биологический возраст, узнаем минут через пять на Радио 7.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.23 в центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем плюс 29.31 и кратковременные дожди с грозами. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
0: Приближается День города, а вместе с этим концерты и спектакли, про которые мы, конечно же, обязательно расскажем. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.
5: Лето знает, что нам нужно.
6: Распродажа.
5: Скажем дружно.
7: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
10: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
11: Оглянуться не

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.29 в центре Екатеринбурга плюс 25. Днем до плюс 31 и кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Безвизовый режим с Китаем могут продлить на постоянной основе, заявили в МИД России. Кроме этого, в 2030 году турпоток из КНР может вырасти до 5,5 миллионов человек. На данный момент безвизовый режим между Россией и Китаем

0: жертвами. Александра Короткова, служба информации.
1: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 29-31. В Краснотурьинске плюс 28-30. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 27-29. В Нижнем Тагиле плюс 25-27.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7.39 в центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня среда, 29 июля, и экстремально жаркая погода от нас постепенно уходит. Минут через 5 на радиосе узнаем, почему книгу «Властелин колец» разделили на три части и кто это сделал.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
5: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Белинского от Авиационной до Щерса, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль – Ленина в сторону УПИ.
6: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 25 днем до плюс 31. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,8, в центре плюс 26 сегодня днем до плюс 31. Почему в Екатеринбурге из кранов даже с холодной водой вода течет такого рыжеватого цвета, узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. Есть, скажем так, официальное тому объяснение. После новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра, а прямо сейчас на Радио Си музыка, понятная без слов.

0: Радио Си, 103,7 FM в Химурге без 1 минуты 8, в центре плюс 26, сегодня днем до плюс 31. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Е1. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 29,31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 29 июля. На часах 8:06. В центре города пока плюс 26. Но сегодня от нас уже ощутимо уходит экстремальная жара. Днем будет до плюс 31 и кратковременные дожди с грозами. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, какой праздник сегодня отмечают полинезийцы, причем отмечают они даже во Франции. Еще мы поиграем в день рождения каждый день, куда же без этой игры. А сейчас у нас начинается вкусная игра. То, что мы долго ждали. Пришло время на Радио Си вкусной игры, и вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Я буду постепенно называть ингредиенты, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Кто первым догадается, дозвонится и верно назовет блюдо, получит вкусную награду. Напомню, телефон Радио Си 235-103.7. И вот первая порция ингредиентов. Помидоры, болгарский перец, репчатый лук и растительное масло. Ну куда же мы без масла? 235-103.7, телефон Радио Си. Какое блюдо мы загадали? Звоните.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Куйбышева от 8 марта до Шейнгмана. На Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма де Генина. На Селькоровской и Титово от Аптекарской до Ферганской. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. И на Белинского от Фучика до Щерса. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
0: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:12, а у нас проходит вкусная игра. Сегодня, как и всю неделю, мы называем ингредиенты, а вам нужно догадаться, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Я уже назвал помидоры, болгарский перец, репчатый лук и растительное масло. Что из этого может получиться? 235-103-7, телефон Радио Си. Я понимаю, что получится может многое, но что загадали мы сегодня?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Может, вы загадали гаспачо?
0: Гаспачо – это суп.
1: Это холодный суп итальянский.
0: Ага, хорошо.
1: Или греческий салат.
0: Ну, это если не растапливать, не взбивать помидоры и болгарский перец, да?
1: Да.
0: Не превращать их в суп. Хорошо, пусть будет два варианта, но пока нет. Что-то может еще получиться из ингредиентов, которые мы назвали. Спасибо. Конечно, и гаспачо, и салатик может получиться, но мы загадали что-то другое. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе. А что у вас получилось?
2: Ну, лече.
0: Лече? Это еще надо банку закатать, простерилизовать. Ну, вы, я чувствую, готовы к осенним заготовкам.
2: Да.
0: Но пока что нет, не про них говорим.
2: Нет, да.
0: Да, пока мимо. Спасибо. 235-103-7, телефон Радио Си. Вкусная игра продолжается. И давайте вот к этим ингредиентам добавим еще яйца, обычно штуки 4, 2-3 зубчика чеснока и приправы. Что же получается? Ваш вариант 235-103-7. Звоните.

0: Радио Си с вами, на часах 8.17. У нас продолжается вкусная игра, где мы называем ингредиенты, а ваша задача догадаться, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Уже назвали помидоры, болгарский перец, репчатый лук, растительное масло и добавляем туда яйца, 2-3 зубчика чеснока и приправы. 235-103-7, телефон Радио Си. Кому же достанется промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов? Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А может быть, это шакшука?
0: Как так? Взяли и разгадали. Шакшука?
1: Любимый завтрак. Я очень его люблю.
0: Видимо, да. Добавили яйца, 2-3 зубчика чеснока, приправы. Кстати, какую приправу вы кладете, чтобы именно шакшука получилась?
1: Ну, классическую бы, наверное, кинзу, но не очень ее люблю. Поэтому какую-нибудь другую зелень и перчик.
0: Ага, паприка и зира еще вот.
1: Зира, да, вполне.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Максим.
0: Максим, вот чувствую, любите хороший вкусный завтрак.
1: Не без этого.
0: И поэтому разгадали сегодня у нас вкусную игру. Максим, сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Отлично, большое спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Сегодня мы загадали и разгадали шакшуку. Прекрасное блюдо, которое подходит для завтрака. Если вы еще не успели утром поесть, вот вам вариант. Завтра мы снова разыграем вкусные призы. Участвуйте во вкусной игре на Радио Си и выигрывайте. Ну а буквально через 3 минуты поиграем в день рождения. Каждый день будем определять играющую дату. Телефон Радио Си прежний 235-103-7.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.23, и мы продолжаем играть, но теперь уже в день рождения каждый день. Наша любимая игра, игра для тех, кто не прочь устроить себе еще один день рождения в году. Скоро появится играющая дата, если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль-концерт «Music Hall» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 21-го. Сентября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 21 сентября. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
0: После некоторых массовых гуляний возникает ощущение, что полинезийцы и к нам тоже приезжают. В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 27, сегодня днем плюс 29.31. Кратковременные дожди и грозы. Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей среды.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:28. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонилась Трушникова Нина. Нина, вы уже почувствовали, что на улице сегодня чуточку свежее?
1: Нет, еще не была на улице.
0: А чего?
1: Собираюсь, вот на работу бегу.
0: Сегодня можно смело бежать, потому что не будет такой сильной жары, как была вчера.
1: А вы... Да, отлично.
0: С хорошим настроением бежите на работу?
1: Да, обязательно.
0: А чем занимаетесь вообще?
1: Я инженер.
0: Нина, пусть у вас день складывается удачно, вот прям как утро началось, дозвонившись на Радио Си. К тому же вы сегодня получаете еще пару билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл».
1: Здорово.
0: Немного информации на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполнительно поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на Радио Си.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день обязательно поиграем, но теперь уже завтра, также утром на Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:32 в центре Екатеринбурга плюс 27. Сейчас на Радио Оси новости. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент США прокомментировал свои встречи с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. В обоих случаях глава Белого дома заявил, что в обсуждении были затронуты много вопросов и много важных тем. Переговоры с премьером Израиля Трамп оценил как очень хорошую встречу. Аналогичную реплику президент США опубликовал и в адрес Владимира Зеленского, пишет Лента.ру. В Свердловскую область минувшим вечером прилетел глава МЧС Александр Куренков. В рамках рабочей поездки министру доложили о паводковой ситуации в регионе. По данным МЧС, подтопленными остаются около 300 жилых домов, 10 низководных мостов и 3 участка автодороги. Илон Маск анонсировал две новые модели нейросети Grok. Как пишет Коммерсант, речь идет об августе. С 7 числа пользователи получат доступ к модели 4.6. Производительность языковой модели нейросети включает 1,5 триллиона параметров. Grok 4.7 должна выйти до осени. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 27. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Плюс 29,31. В Асбесте тоже плюс 29,31. В Полевском плюс 27,29. В Каменске-Уральском плюс 30,32.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
5: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:42 в центре города плюс 27. Сегодня 29 июля, и сегодня есть прекрасный повод рассказать про Владимира Дудинцева, автора культовых романов эпохи оттепели. У нас есть по этому поводу история минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
7: Сегодня в Кировском. Колбаса филейная. Деликайзер. 89,99 за 300 граммов. Майонез провансаль Ежига. 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Белинского от Шварца до Щерса. На Щерса от Степана Разина до Машинной. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На Трудовой Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:48 в центре Екатеринбурга пока плюс 27. Сегодня днем до плюс 31 и кратковременные дожди с грозами. А сейчас на Радио Си послушаем всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 1956 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Си».

0: Радио «Си» – золотые хиты. На часах 8.53 в центре Екатеринбурга плюс 27. Через 5 минут на Радио «Си» в новостях про предупреждение о ливнях и граде в Свердловской области, а еще узнаем про уникальную находку археологов на Старой Ладоге. После новостей с 9 до 10 на Радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио «Си».
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэлла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: И Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге без 1 минуты 9, в центре плюс 27, днем плюс 29,31. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Штормовое предупреждение о ливне, грозе и шквалистом ветре продолжает действовать в Свердловской области. По данным спасателей, до конца суток 29 июля стихия может обрушиться на отдельные районы Среднего Урала. В предупреждении указаны град и порывы ветра до 27 метров в секунду. О ливнях с градом вчера в соцсетях сообщали и жители поселков на границе Свердловской и Челябинской областей. Также ливень с градом прошел в поселке Лобва. Повреждены несколько крыш и автомобилей, а также вывески. Об этом пишет портал Е1. Учеников детской художественной школы номер 1 в Екатеринбурге могут переселить в новое здание. Современный корпус сейчас строят на пересечении улиц Белинского и Тверитина. Историческое здание на кольце улицы Малышева ждет ремонт, пишет портал 66.ru. Дому-памятнику 110 лет. В мэрии Екатеринбурга уточнили, что точных сроков переезда художественной школы пока нет. Кроме того, с самой школой перенос учебного пространства пока не обсуждали. В России сократилось количество сделок с частными домами. По данным ЦИАН, на этот сегмент приходится только 16% покупок на рынке жилой недвижимости. Остальные 84% сделок – это приобретение квартир. Чаще загородные и индивидуальные дома покупают на Северном Кавказе или юге России, где доля сельского населения остается высокой. На возможности купить собственный дом в этом году повлияли сложности с ипотекой на загородном рынке и погода. Просмотры и сделки в начале года сократились из-за снежной зимы, заявили эксперты. В Старой Ладоге обнаружили крест возрастом в 1000 лет. Захоронение, которое исследовали археологи, связывают с варягами. Это древнейший могильник, связанный с теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика, написал в соцсетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В кургане обнаружили также боевой топор, ладейные заклепки и послания от археологов, которые работали на этом же раскопе 40 лет назад. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 27 градусов. Сегодня будет не такая жара, как была вчера, чуть попрохладнее. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 29.31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Меня зовут Андрей Королев. Сегодня среда, 29 июля, на часах 9:10 в центре плюс 27. Ну а через 5 на Радио Си гороскоп на сегодняшнюю среду. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Если нужно, каждая пятая женщина будет прямо на рабочем месте искать и заказывать это. И только каждый 17-й мужчина может решиться на подобное. Что за товар они заказывают на маркетплейсах в разгар рабочего дня? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить, а может быть, что-то вы уже ищете, тоже рассказывайте. Если нужно, каждая пятая женщина будет прямо на рабочем месте искать и заказывать это. И только каждый 17-й мужчина может решиться на подобное. Что за товар они заказывают на маркетплейсах в разгар рабочего дня? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на ИКАДе от реки Березовка до моста через железную дорогу. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Белинского от Фучика до Щерса. На Бебеле от Пехотинцева до Таватуйской. И на Селькоровской Титова от Аптекарской до Ферганской. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Космонавтов в центр и Челюскинца в сторону ЖД вокзала.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. Если нужно, каждая пятая женщина будет прямо на рабочем месте искать и заказывать это. И только каждый 17-й мужчина может решиться на подобное. Что за товар они заказывают на маркетплейсах в разгар рабочего дня? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Я думаю, что это средства гигиены какие-то.
0: Ага. Личные. Вы уже сегодня заказывали или только собираетесь?
1: Пока еще думаю.
0: Еще на работу не пришли, наверное, да?
1: Нет, на работе.
0: А, на работе уже, хорошо. Ну, давайте вот еще подумаем, что же можно во время работы заказывать на маркетплейсах. Спасибо, пока нет. Еще звоните.
1: Ага, спасибо.
0: Мы сегодня сравниваем и мужчин, и женщин. Женщины чаще это делают, чем мужчины. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: У меня такой ответ, может быть, это одежда детям.
0: Одежда детям, ну, не детям, но уже теплее.
2: Ну, взрослому тогда одежда.
0: Нет. Но мы только начали. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Если появляются идеи, набирайте 235-103.7. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Навин, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Возраст по паспорту и биологический возраст, конечно же, различаются. А какие события позволяют биологический возраст замедлять, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами, на часах 9.21. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Если нужно, каждая пятая женщина будет прямо на рабочем месте искать и заказывать это. И только каждый 17-й мужчина может решиться на подобное. Что за товар они заказывают на маркетплейсах в разгар рабочего дня? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Может быть, это нижнее белье?
0: Нижнее белье еще теплее.
1: Пижама?
0: Нет, не пижама. Мы сравниваем и мужчин, и женщин.
1: То есть это и для мужчины получается?
0: Да. Если надо, прям вот есть необходимость, да, то каждая пятая женщина будет сидеть и на работе выбирать, искать. А если вдруг надо мужчине, то не каждый, прям вот далеко не каждый пятый, только 17-й. Каждый 17-й ринется что-то подобное делать. Радио Си, алло.
2: Я думаю, это, наверное, будет обувь, потому что мы же целый день днями на работе, чтобы как-то удобнее было ходить для меня. Я думаю, и мужчины тоже в этом плане бывает, что так же делают, наверное, заказывают.
0: Ну, пока нет, не обувь. А вы часто, кстати, на маркетплейсе покупаете обувь?
2: Да, сейчас стало очень часто покупать, удобнее и времени получается.
0: Ну, чтобы по магазинам не ходить, да, лишние часы.
2: Да.
0: Пока нет, не про обувь говорим. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте. У нас такой вариант. Чулочно-носочные изделия, может быть?
0: Нет. Вот самый близкий был вариант у нас нижнее белье. Пока подсказывать не буду. Посмотрим, кто же догадался. Кто так делает иногда на рабочем месте. 235-103.7, телефон Радио Си. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тахийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
0: В Екатеринбурге приближается День города, а значит, будет много концертов, мероприятий. Про концерты и события обязательно расскажем. Радио Си с вами. Хорошего дня вам!

0: истории химии, а также биологии, математики и информатики. Материалы актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минпросвещения. В июне и июле в Свердловской области выпало 4 месячных нормы осадков. Об этом министру МЧС Александру Куренкову доложили в Екатеринбурге на совещании по паводковой ситуации. Губернатор Денис Паслер на совещании с министром заявил, что компенсации получат более 5500 пострадавших. Два поселка на Камчатке накрыло пеплом после очередного выброса шевелуча. По данным вулканологов, утром в среду вулкан выбросил пепел на высоту сначала 9, а потом 7 километров. Интерфакс напоминает, что шевелуч считается одним из самых активных вулканов среди всех вулканов Камчатки. Александра Короткова, Радио Си.
1: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 29,31. В Краснотуринске плюс 28,30. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 27,29. В Нижнем Тагиле плюс 25,27.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:38. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Если нужно, каждая пятая женщина будет прямо на рабочем месте искать и заказывать это. И только каждый 17-й мужчина может решиться на подобное. Что за товар они заказывают на маркетплейсах в разгар рабочего дня? У нас были разные варианты, и чулочно-носочные, и нижнее белье. Вот нижнее белье оказалось ближе всего к правильному ответу. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хотела бы попытаться отгадать.
0: Давайте попробуем.
1: Может быть, это купальные принадлежности? Купальник, плавки.
0: Угу. То есть женщины частенько, да, если есть необходимость, например, собраться в отпуск в конце недели.
1: Да, сходить в бассейн.
0: В бассейн, опять же, конечно, нужно купальник выбрать, и можно это сделать на работе. Вы, кстати, покупали?
1: Да, покупала.
0: На работе?
1: Да.
0: Сидели. Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Таня, поздравляю вас, разгадали невероятный вопрос. Речь сегодня про купальник.
1: Ура!
0: Ну и, соответственно, про купальные шорты, плавки и так далее. Таня, вы в отпуске были в этом году?
1: Да, была.
0: С купальником?
1: Да.
0: Куда ездили? Рассказывайте. А, там же море было холодное вот в начале лета.
1: Ну что, мы с Урала, мы купаемся.
0: А, если вода не замерзшая, значит подходит для нас, для уральцев.
1: Нам подошла.
0: Таня, часто сидите вообще на маркетплейсах во время рабочего дня?
1: Ну, бывает иногда.
0: Такой провокационный вам еще дополнительный вопрос. Ну, надеюсь, вас директор сейчас точно не услышал.
1: Наверное.
0: Таня, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Ой, спасибо большое. А я, Татьяна Сорокина, отгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла, пробка на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской и на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Восточная в сторону ЖД вокзала и Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
2: Радио «Си», 103.7 FM.

0: на радіо СІ. Музикальні новинки. Это Алекс Ворон. 9.44 в Ихтеморге, в центрі города, плюс 28, днем до плюс 31. А сейчас на радіо СІ узнаем, почему и кто разделил роман Толкина на три части. Спонсор всемирной истории на радіо СІ ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордор из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: России. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Радиоси с вами на часах 9.58. Уже через пару минут на Радиоси в новостях про пожарный поезд в метро Екатеринбурга и про главную защиту россиян от мошенников. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радиоси Вангелис «Огненные колесницы».

0: Радио СИ 103,7 FM. 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 29. На Радио СИ новости. Я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести 2-недельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После 2 недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. В Свердловскую область пришли сильные и долгоживущие грозы. Они сопровождают обещанные синоптиками ливни. Ситуацию формирует сама атмосфера. В среду территории Среднего Урала достиг атмосферный фронт, который практически не двигается. При этом со стороны Башкирии и Челябинской области на Урал поступает тропический воздух. И параллельно с ним в направлении Свердловской области движется полярный фронт. Именно эти перемещения создали условия для ливней с градом и шквалистым ветром, объяснил автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Вероятность грозы сегодня в Екатеринбурге оценивают в 65%. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: В центре Екатеринбурга плюс 29. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, а температура воздуха плюс 29,31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиовоз с вами, а сейчас узнаем, какие чаще всего покупают электромобили.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 29 июля. Сегодня от нас постепенно начинает уходить слишком жаркая погода. В центре Екатеринбурга плюс 29 градусов. Сегодня полинезийцы отмечают один праздник, ради которого запекаются сотни поросят, дарятся подарки. Что это за праздник такой, узнаем минут через 10 на Радио Си.
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Таким песням подпевают и мальчики, и девочки. Только что певица Максим с песней «Знаешь ли ты?». Радио «Си» с вами на часах 10:18 в центре города плюс 29 градусов. И сегодня будут уже и кратковременные дожди, и грозы. И хорошо, что нет прямого яркого солнца. Сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамаку – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
0: После некоторых массовых гуляний даже в Екатеринбурге такое ощущение, что к нам приезжали полинезийцы. Радио «Си» с вами. Хорошего

0: на радио Си Джордж Майкл. 10:30 в Екатеринбурге, в сцене города плюс 29. Впереди у нас Рио Шайнон, а прямо сейчас на радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Контракты с Минобороны за первое полугодие заключили около 200 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Статистика была озвучена во вторник на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил контрактниками, пишет РБК. В соседнем Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино. Также беспилотная опасность объявлена в Удмуртии и Татарстане, сообщают федеральные ленты. В Тверской области пожар уничтожил декорации для съемок. На площади в 2000 квадратных метров повреждены 30 строений. В МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехники на съемках. В сети сообщают, что огонь уничтожил декорации, в которых снимали фильм «Злой город» и сериал «Князь Андрей». Александра Короткова, Радио Си.
0: На радио «Си» о погоде спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое. Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 29. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 29,31. В Асбесте тоже плюс 29,31. В Полевском плюс 27,29. В Каменске-Уральском плюс 30,32.
2: Реклама.
3: Ага, Эскимо, вечерний Екатеринбург.

0: На радио ИСИ Джо Кокер «Unchain My Heart». В Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 29 градусов. А сейчас на радио ИСИ нас ждет история. История всемирная. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио Си с вами. На часах 10:58. Уже через пару минут на Радио Си в новостях про очередные рекорды температуры в Екатеринбурге и оленью луну, предстоящую ночью. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радио Си Кенниджи, Malibu Dreams.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио «Эси новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Средняя суточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35 вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга уже плюс 30. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 29,31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио СИ. Золотые хиты. 11 часов и 9 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 29 июля. В центре Екатеринбурга плюс 30. Но хорошо, что сегодня нет очень сильно яркого солнца, открытого солнца. Все-таки на небе тучки собираются. Так что возможен и кратковременный дождь, и гроза. Все как в прогнозе. Да, но пока еще на улице все-таки жарковато. В ближайшее время на Радио СИ у нас гости, которые нам расскажут, что же будет происходить в некоторых частях Екатеринбурга уже в эту субботу, 1 августа, будет День города. И один музыкальный фестиваль, про который подробнее поговорим чуть позже. Через минуту у нас Ava Max с песней «Соль» на Радио СИ.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный

0: Петровке твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
0: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».
7: Следующая информация точно раззадорит аппетит. На Радио Си стартовала вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюда. Нужно лишь дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Радиоси с вами на часах 11:18. Приближаются выходные. В эти выходные будет отмечаться День города Екатеринбурга. По этому поводу запланированы всевозможные концерты, мероприятия. И про один фестиваль, который состоится 1 августа, уже готовы нам рассказать наши сегодняшние гости. В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге, в парке Маяковского, пройдет большой джазово-поэтический фестиваль. И сегодня у нас прекрасные гости. Светлана Мишкина, художественный руководитель летнего театра парка Маяковского. Здрасте.
1: Доброе утро.
0: И Макс Юдин, джазовый вокалист. Добрый день.
2: Добрый день.
0: У нас сразу чувствуется музыкальная направленность. Макс, обычно к нам приходят люди с гитарами. Если в студию, то начинает звучать музыка. Давайте создадим сразу джазовое настроение и что-нибудь такое легкое исполним.
2: А давайте. Сергей Чернышов за гитарой. Это будет импровизация, так как, знаете, хочется импровизировать.

0: Даже не верится, что это импровизация, если честно. Как будто бы заготовка. Макс, спасибо большое. Расскажи все-таки, где, во сколько ты выступаешь и с какой программой?
1: Я выступаю в 16:30. Как вы уже услышали, это будет в парке Маяковского. Программа, я ее обычно называю «Все везде и сразу», которая включает классику джаза, потом современный джаз и немного моих авторских песен, которые я тоже исполняю в джазовой стилистике. Вот так это обычно происходит. Ну, а вообще вечер, или это будет день, да, день обычно развернется вот так, как разворачивается. Вот хочется как-нибудь...
0: Немного вот, проимпровизировать, да?
1: Проимпровизировать, да. И так, как зритель реагирует. То есть джаз — это, правда, определенная свобода. И на фестивале «Послушайте» будет много еще и художественного слова, что тоже про определенную такую свободу. И вот я думаю, что на этом и будет завязано мое, в том числе, выступление.
0: Светлана, а расскажите все-таки, что там еще будет, кроме джазовых выступлений? Там вот еще будет литературное что-то, да, поэтическое?
2: Да, у нас очень большая программа. В этом году впервые фестиваль проходит в рамках Дня города. Так случилось, и мы этому очень рады. Это значит, что аудитория фестиваля станет еще больше. В том году нас посетило где-то порядка 50 тысяч человек. Мы стартуем в 12 часов дня. Стартуем, как Максим говорит, тоже довольно-таки импровизационно, большим хоровым флешмобом, который проведет хедлайнер нашего фестиваля, великолепная Саша Алмазова. Это певица из Санкт-Петербурга, продюсер, и у нее в том числе есть такой вот проект «Что если хор?». И мы решили, а почему бы не начать наш импровизационный фестиваль джаза именно с такого хорового флешмоба. Мы приглашаем всех, кто любит петь. Это будет уникальная возможность. Саша покажет свои распевки, покажет, как нужно, скажем так, что можно применить, чтобы голос звучал еще более интересно.
0: Это с 12 часов.
2: Да, с 12 часов. Вот таким вот массовым большим хоровым флешмобом мы стартуем на главной сцене парка Маяковского. Дальше у нас начинает работать еще лесная сцена, которую мы посвящаем такой музыкально-поэтической направленности. Тоже такая добрая традиция фестиваля, что помимо импровизации джаза у нас импровизация слова. Будут выступать молодые поэты Екатеринбурга, пройдет романтическое свидание от чтицы Екатеринбурга.
0: А, чтицы, романтическое свидание.
2: Да. Угу. У нас будет такой книжный клуб от «Пространства. Другие измерения». Рекомендации, что почитать этим летом.
0: Так.
2: Дальше у нас будет большой поэтический баттл. И за финалем мы нашу прекрасную программу поэтическо-музыкальной композиции Александра Борисова и Kicking Jazz Orchestra. Неожиданное сочетание — Пушкин в стиле джаз. Параллельно на всей территории парка у нас будут шахматы, мастер-классы танцевальные. Вот. Ну и, конечно же, звездная программа в летнем театре стартует в 6 часов вечера. На главной сцене у нас продолжится выступление резидентов «Эверджаз». А после этого в 6 часов вечера стартует выступление в летнем театре хедлайнеров фестиваля. Эстафету продолжит Саша Алмазова. После главной сцены она открывает программу хедлайнеров в летнем театре. Дальше у нас выступление питерского проекта «Dizzy Dutch Duck». Они сыграют современный актуальный джаз. Выступление Варвары Висбор. Ну и финальная такая красивая точка фестиваля — это Александр Эвскляр с уникальной программой «Утеса в джазе», которую они исполнят вместе с великолепным тромбонистом Максим Пигановым. Авторское прочтение советских песен «Утесова». Вот такой программой мы завершаем наш фестиваль в 11 часов вечера.
0: То есть весь день с 12 часов до 11 вечера будет джаз в парке Маяковского. Две сцены, насколько я понял, да?
2: Три сцены.
0: Три сцены. Макс будет выступать
2: на
0: главной сцене во сколько? Еще раз.
2: 16:30. Но главная сцена у нас стартует с 12 часов дня.
0: Давайте всех еще раз позовем на фестиваль и встретимся 1 августа в парке Маяковского.
1: Дорогие слушатели радио, жители города Екатеринбург, гости города Екатеринбурга, приходите в парк Маяковского на фестиваль «Послушайте». Можете прийти к 12, можете чуть позже. Приходите и живите эту классную жизнь.
2: 1 августа стильно, танцевально, импровизационно и поэтически ждем всех в Летнем театре и в парке Маяковского на большом джазовом фестивале.
0: Прекрасно. Ну давайте завершим нашу встречу еще одной замечательной джазовой песней, которую принес нам с собой Макс Юдин.

0: на радио СИ Хакан Акуш. Было 12-го в Эхимурге, в центре города плюс 30. У нас пока еще жаркая погода, но уже без экстремальных температур. Через пару минут на радио СИ небольшой урок французского языка от Селин Дион. «Бонжур, пардон, мерси» — так называется ее песня. А сейчас на радио СИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент США прокомментировал свои встречи с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. В обоих случаях глава Белого дома заявил, что в обсуждении были затронуты много вопросов и много важных тем. Переговоры с премьером Израиля Трамп оценил как очень хорошую встречу. Аналогичную реплику президент США опубликовал и в адрес Владимира Зеленского, пишет Лента.ру. В Свердловскую область минувшим вечером прилетел глава МЧС Александр Куренков. В рамках рабочей поездки министру доложили о паводковой ситуации в регионе. По данным МЧС, подтопленными остаются около 300 жилых домов, 10 низководных мостов и 3 участка автодороги. Илон Маск анонсировал две новые модели нейросети Grok. Как пишет Коммерсант, речь идет об августе. С 7 числа пользователи получат доступ к модели 4.6. Производительность языковой модели нейросети включает 1,5 триллиона параметров. Grok 4.7 должна выйти до осени. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио СИ. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города плюс 30. Периодически сквозь тучи пробивается солнце. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 29,31.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Эти» с вами, только что «Паракит» с песней «Save Me». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция «Радио Си», тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. И в этот раз золотую коллекцию откроют Крис Ри, «Джозефин».
1: Золотая коллекция «Радио

На радио «Си Авентура», «Обсессион» в золотой коллекции часа. 11.56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Си» 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомит с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Ядин. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Россияне стали чаще оставлять чаевые. С начала года количество оставленных чаевых в стране увеличилось на 18%. По данным чек-индекса, средний размер каждой электронной транзакции составил 329 рублей. Рост связывают с развитием культуры благодарности персонала. Несколько лет назад чаевые ассоциировали только с ресторанами. Сегодня же активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, а также фитнес-клубы, флористы, автозаправки и другие сервисные бизнесы. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.09, пасмурно, душно, плюс 30 за окном, и дождь обещают нам ближе к 7 вечера. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам отличного рабочего дня. Конечно же, под любимые песни Чичерина «Блюдце на очереди». Это Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Свободный. Не пропустите. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Девочки смеются.
1: Радио Си, 103.7 FM, 12.13. Уже совсем скоро брутальный мужчина Тедди Свимс. А сейчас Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Си. Екатеринбург.

0: 12:30 на часах. Это Радио Си. Сейчас новости с Александрой Коротковой.
1: Здравствуйте. Основателя Телеграма Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности. В ФСБ России сообщили о предъявленном обвинении. Администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, которые используют для координации терактов и диверсий в России, пишет со ссылкой на ведомство Интерфакс. Уралупрофтодор еще на день продлил ограничения на территории Свердловской области для тяжелых грузовиков. Их не пустят на региональные трассы сегодня, 29 июля, с 10 утра до 10 вечера. Причиной ограничения остается жара, запрет на движение тяжелых грузовиков. Дорожные службы вводят в Свердловской области ежедневно, начиная с 24 июля. Вузы в России начали менять форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Основной проблемой остается генерация текста нейросетями. При этом устные экзамены объективно помогают сместить фокус на ученика. Даже списанное приходится пересказывать, заявили газете.ру эксперты. Александра Короткова, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем в четверг до плюс 31.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. 12:44, и впереди песни, которые прошли испытания временем и продолжают зажигать наши сердца. Это золотая коллекция Радио 7. Там Anastacia, Марк Элмонд и через пару минут Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Буши» до 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Золотая коллекция. Радио 7.

Сейчас это Радио Си. Музыкальный оазис любви ждет нас в начале второго. Как всегда, это пятерка песен о любви. Дождитесь. А сейчас музыка, понятная без слов. Оркестр Поля Моря.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней он скончался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИФСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса-Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорируют подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама.

0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
1: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си 5 песен о любви.

0: Продуктивный рабочий день под лучшие хиты последних десятилетий – это Радио Си. 13:22, и уже скоро Ума Турман, скажи, и Уоррен Джи, Принц Игорь. Радио Си – золотые хиты.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
5: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
8: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 13.32. Время новостей. С нами Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Минпросвещение обновит программы части предметов в 10 и 11 классах. Это программы по физике, химии, а также биологии, математике и информатике. Материалы актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минпросвещения. В июне и июле в Свердловской области выпало 4 месячных нормы осадков. Об этом министру МЧС Александру Куренкову доложили в Екатеринбурге на совещании по паводковой ситуации. Губернатор Денис Паслер на совещании с министром заявил, что компенсации получат более 5500 пострадавших. Два поселка на Камчатке накрыло пеплом после очередного выброса шевелуча. По данным вулканологов, утром в среду вулкан выбросил пепел на высоту сначала 9, а потом 7 километров. Интерфакс напоминает, что шевелуч считается одним из самых активных вулканов среди всех вулканов Камчатки. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех

0: 13:45 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева и представляю вам роскошный выпуск золотой коллекции этого часа. Алекс Хёберн, Ариэм и Ирен Кара. Все это совсем скоро на Радио Си.
1: Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Фестиваль мастеров Иван да Марья. Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров Иван да Марья. На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
6: Лето знает, что нам нужно.
7: Распродажа.
6: Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэлла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: Золотая коллекция. Радио

Си «Золотые хиты». Без двух минут два в Екатеринбурге. У нас стремительное начало третьего. Будет и Type Angels Crying. А в конце часа музыка понятная без слов. Это «Радио Си».

0: В Екатеринбурге 1:03. Это Радио 7. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35 вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Миноборнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12 минут третьего в Екатеринбурге. Впереди у нас потрясающий музыкальный нон-стоп. Но прежде еще кое-что интересное.
1: Реклама.
0: Делюсь аппетитной новостью. На Радио Си стартовала вкусная игра. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте первым и выигрывайте вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на нашем сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: 12.32. Это Радио Си. Прекрасный тандем на очереди. Это Элтон Джон и Дуа Липа. А сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Исполнять обязанности главы Удмуртии будет советник федерального министра сельского хозяйства и бывшая ИО главы правительства Удмуртии Ольга Абрамова. С чем связано желание Александра Бричалова уйти в отставку, не уточняется. Центр Екатеринбурга перекроют в день города. Общественный транспорт не будет ходить по проспекту Ленина, улицам 8 марта и Бориса Ельцина в районе площади 1905 года. При этом работа наземного транспорта и метрополитена будет продлена до часу ночи 2 августа. Об этом сообщает портал Е1. 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч пройти проверку готовы только 60%. Александра Короткова, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем в четверг до плюс 31.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
4: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
4: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Одна из самых прослушиваемых певиц на планете на данный момент, что неудивительно, ведь она спела главную песню чемпионата мира по футболу. Это Шакира на 103.7 FM. В Екатеринбурге 2 часа и 45 минут, тройка золотых хитов дальше. Это Робби Уильямс, Touch and Go и Joy. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Айвазовский, твое греческое настроение.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели?

Петербурге без 2:03. Мы продуктивно трудимся под любимые песни Дэнни, Терезы и Фонли Ю в начале часа следующего. А в конце этого Эннио Морриконе. Музыка, понятная без слов, на радио Си.

0: Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Здравствуйте. Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры полностью подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Обвиняемый в избиении ученого-агрария в Екатеринбурге находится в изоляторе временного содержания. 38-летний житель уральской столицы задержан, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что заявление о нападении Никита Зезин подал в день инцидента 13 июля. Сотрудники полиции изъяли записи камер наблюдения на институте в Истоке и установили участников конфликта. В обстоятельствах гибели ученого-агрария будет разбираться Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Треть россиян не долечивается, чтобы сэкономить. По данным исследования, полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты около 30% респондентов. Еще треть ограничивается самыми важными, по их мнению, лекарствами. Об этом пишет газета.ру. 12% часто вообще отказывается от лечения. Среди причин подобного поведения опрошенные называют стоимость прописанных препаратов и даже самостоятельное излечение. 33% респондентов заявили, что регулярно прерывают курс досрочно. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Злата Печка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего. Ха,
3: получается весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Злата Печка». Для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сим, музыка, которую мы любим. 11 минут 4 в Екатеринбурге. И в грядущем музыкальном нон-стопе каждый обязательно найдет себе что-нибудь по душе. Будут Ёлка, Джо Дассен, Дункан Лоуренс и группа Чайф. Это Радио Сим.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим. Радио Си.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 15:29, это Радио Сив. Новый трек ждет нас через пару минут, а сейчас новости. Познакомит с ними Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной в ближайшее время. По словам омбудсмена, стороны ведут переговоры. В них фигурируют две категории. Это военнопленные и гражданские, которые оказались на украинской территории и не могут воссоединиться с семьями. Последний обмен военнопленными России и Украина проводили 26 июня, напоминает «Коммерсант». В историческом сквере снова будут ремонтировать плитку. Стоимость контракта 100 миллионов. По данным портала госзакупок, предстоит заменить гранитные плиты, рулонный газон и их бордюры. Кто займется очередным ремонтом плитки, станет известно после 6 августа, пишет Я1. Кабачки можно хранить от 1-2 недель до 4 и даже 5 месяцев. Этот срок напрямую зависит от спелости овощей. Молодые кабачки из-за сочности могут быстро начать портиться, а спелые овощи с толстой кожурой долежат в прохладе до глубокой осени, пишет Лента.ру. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Это Алан Уокер в золотой коллекции «Радио Си». В Екатеринбурге 15:56. В начале часа следующего Майкл Патрик Келли «Соник». А в конце этого часа музыка, понятная без слов, Роберт Майлз. «Радио Си» 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 16.00. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсий в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан традиционно призывают плотно закрывать в помещениях окна и двери, затушить печи, источники открытого огня, на улице избегать открытой местности и мест возле водоемов. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, либо отказаться от поездки. После ухода паводка в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров. Освободился от воды участок автодороги на Алапаевский Туринск, пишет «Новый день». Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главреда Свердловской редакции УРА.РУ Дениса Лоярова и ужесточил его. В апреле он был приговорен к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 1 200 000 рублей. Также суд запретил Лоярову заниматься журналистикой 4 года. Облсуд добавил к этому вердикту конфискацию 120 000 рублей суммы размера взятки, пишет РБК. Свою вину в даче взятки дяде бывшему полицейскому на допросе в судебном заседании журналист признал, но отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они для служебного пользования. Что касается полицейского, напомню, он получил условный срок, пишет РБК. Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Реклама.

0: и Паривит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут 5 плюс 30. Я желаю вам легкого завершения рабочего дня и понимающего начальства. Впереди у нас классная музыка. Это Electric Light Orchestra, Милен Фармер и смысловые галлюцинации. Ну а сейчас расскажу кое-что интересное.
1: Реклама.
0: На Радио Си стартовала вкусная игра, и я спешу этим поделиться. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра зашифровываем различные блюда. По названиям ингредиентов нужно догадаться, о каком кушанье речь. Дозвонитесь первым, ответьте верно, и вкусный приз ваш. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-750.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 16:31. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей с нами Людмила Гусева.
1: Добрый день. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств мошенниками у россиян, сообщили в МВД. Кроме того, мессенджер активно используется при подготовке и совершении таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием, поддельными документами, кибератаки и других. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает областное министерство общественной безопасности. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете выступит Иракли, известный по хитам «Лондон», «Париж», «Капли абсента» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным. Неймар вновь заявил о завершении карьеры. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце и всю жизнь. Но сейчас верю, что больше не хочу это делать». Слова футболиста приводит издание «Actufoot». Футболисту сейчас 34 года. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем в четверг до плюс 31.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

16.56. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам уютного с ноткой прохлады вечера. Дальше встречайте Элину Гончарову. Прямо сейчас музыка, понятная без слов, Джорджо Мородер. Это «Радио Си».

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио 7 на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Добрый вечер. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. 38-летний бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в избиении уральского ученого, ранее был судим. Работая в ГАИ в 2011-м, он случайно нанес тяжелое огнестрельное ранение коллеге, пишет «Новый день». Напомню, 13 июля двое ученых Федерального аграрного научного центра заметили на опытных полях детей примерно 9 лет на квадроциклах. Они попросили у них телефон родителей, позвонили, сообщили, что доставят детей к институту, откуда их можно забрать. К зданию приехали 4 внедорожника, мужчины из них стали оскорблять и избивать ученых. Директор научного центра Никита Зезин вскоре скончался от инфаркта. Ему было 67 лет. Между тем, вторая сторона конфликта подала встречное заявление о похищении детей. Жена задержанного заявила порталу Rush Today, что ее муж не бил пожилого ученого, а только, цитирую, похлопал по щекам. По ее словам, сотрудники института силой усадили детей в машину, и у них были зафиксированы побои, говорит женщина, пишет «Москва-24». На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете будет петь Иракли, известный по хитам «Лондон-Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16.00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении звезд на разных площадках в Екатеринбурге. Так, в историческом сквере в 20.30 выступят Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие. На улице Архангела Михаила в 19.00 начнется концерт, на котором выступят Тимати, Нилетто, Комаро, а также исполнитель электронной музыки Вон Амур. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце, всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболиста издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект 1 Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. На радио «Си» на завтра нам пообещали переменную облачность, временами кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 31.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Comfortable Demon на Радио Сих, золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение, ну и рабочая среда, надеюсь, не разочаровала никого из нас. Меня зовут Элина Гончарова, всем приятного вечера, 17:10 в Екатеринбурге, а скоро роскошный дуэт Леди Гага, Бруно Марс, Die With Smile и уже вот-вот Анжелика Варум. А сейчас несколько слов о ситуации на дорогах. На Радио Си Яндекс.Карты сообщают нам о 4 баллах загруженности. А по магистралям много машин. На проспекте Космонавтов, в центр, на Токаре, в сторону Репина и на Малышева к центральному стадиону. А крупнейшие пробки сейчас на проспекте Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Трудности на ЕКАДе от 19 километра до Высоцкого и от реки Исеть до реки Решетка. Также на Трудовой Губахинской проезжей пробки от Березовского тракта до Укромного переулка и на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Леди Гага практически дописала свой альбом, когда Бруно Марс буквально успел запрыгнуть в последний вагон с набросками этой песни. «Die with Smile» стала суперхитом, и, несомненно, это музыка, которую мы любим на Радио Си. 17:19 в Екатеринбурге. Скоро с нами и Type, и Доминик Джокер, «Если ты со мной», и через минуту Сандра на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-7.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: Половина шестого в Екатеринбурге. Приятного всем вечера в компании Радио Си, там, где музыка прежде всего уже вот-вот Клен Кэрсел, Райт. А сейчас на Радио Си новости коротко. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. После ухода паводка в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-м, 110-м километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда, сообщает Департамент информполитики региона. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляцию, ужесточил приговор бывшему главреду Свердловской редакции портала «Урару» Денису Алоярову. Оставил прежний вердикт – 5 лет колонии, штраф 1 миллион 200 тысяч рублей и добавил еще конфискацию 120 тысяч рублей. Размер взятки полицейскому, пишет РБК. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». В ФСБ считают, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины для подготовки диверсий в России, массовых убийств и кибермошенничества. Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры со студией Disney, сообщает TMZ. Подробности встречи и сюжета нового фильма не разглашаются. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». А в четверг нам обещают облачность с прояснениями, временами кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 31.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: 17:44 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. А еще мы вместе очень рады лету. А впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции «Комаро», «Солей де ланш», «Армия любовников», «Обсейшн». И в самом начале, через минуту, «Бананарама», «Винус» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а...

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. Огрнип 321-665-800-209-902.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
3: Сегодня в Кировском. Бисквит «Барни» в ассортименте 99,99 за 150 граммов при покупке от 2 штук. Пломбир «Кировский» 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности. Сложно по магистралям на проспекте Космонавтов в центр, на Восточной в оба направления и на проспекте Ленина в сторону Виза. Крупнейшие пробки на проспекте Космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев, на Декабристов от Луначарского до 8 марта, а затруднения на ЕКАДе от 51-го километра до реки Решетка и от 20-го километра до реки Березовка. Также на Трудовой, Губахинской проезжей сложная ситуация на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Лирика от Комарова в завершении золотой коллекции радио Сея «Солио де Ланж». 17:57, мы ждем новостей. Еще впереди «Дюран Дюран», «Камон Даун» и музыка, понятная без слов. Через минуту на радио Сея знаменитая мелодия «Аксель Ф».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: В Екатеринбурге 18.01. Радио СИМ на 103.7 FM. Мы с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили в международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет Москва-24. Причиной изменения цвета водопроводной воды в кранах жителей Екатеринбурга стали проливные дожди, сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот, отметили специалисты. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитирует представители водоканала портал Е1. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ница упал до 705 сантиметров, освободился от воды участок автодороги на Алапаевске-Туринск, пишет «Новый день». ДТП с участием ребенка на самокате произошло сегодня в Екатеринбурге. Водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу, не спешившись. Авария случилась утром на улице Посадская. Ребенок был доставлен в больницу, ему оказали помощь и отпустили домой, сообщили в ГАИ Екатеринбурга. Установлено, что за рулем «Лады Ларгус» был местный житель. У него стаж вождения 33 года. В момент аварии мужчина был трезвым. Инспекторы ДПС выполняют замеры, опрашивают очевидцев. По факту ДТП назначена проверка, пишет «Комсомольская правда». Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Макалей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде на радиусе. В четверг нам обещают переменную облачность, кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 31.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Солнце так близко, что ближе, наверное, некуда. В компании «Радио Си» и любимой музыки 18.13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Приятного всем вечера. И пусть завершение рабочего дня тоже будет добрым. «Bad Boys Blue» — наше ближайшее музыкальное. И через минуту «Teddy Swims» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: А сейчас посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карты сообщает о 4 баллах загруженности по магистралям. Плотное движение на Восточной и в оба направления. На улице Токарей, также в обе стороны и на проспекте Космонавтов в центр. Крупнейшие пробки сейчас на Якаде от 19 километра до Высоцкого и от 51 километра до реки Решетка. На Трудовой Губахинской проезжей сложная ситуация от Березовского тракта до Укромного переулка. На Малышево скорость потока 3 км в час от Гагарина до Комсомольской и на Восточной постоять придется от Декабристов до Ткачей.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты, отличный летний вечер, прекрасное настроение, предваряющее завершение рабочего дня. Ну и впереди у нас с вами еще наверняка множество приятных моментов. 18.23 в Екатеринбурге, далее здесь «Танцы минус» и через минуту «Rag & Bone Man Human» на Радио Си.
1: Реклама. Автовекарь.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Сегодня в Кировском. Колбаса филейная «Деликайзер» 89,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежига» 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио «Си».

0: 18:32 в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» хорошо всегда. Скоро к нам присоединится Розалин Снеп впереди. Сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня гипоталамус.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.

0: «Русский размер» на радио «Сех», там, где музыка прежде всего и где в последние четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз «Lighthouse Family», «Run», «Erasure», «Love to Hate You» и в самом начале «Billy Joel» и «Matter of Trust» на радио «Сех».
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о ситуации на дорогах. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК в Екатеринбурге. Автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности по магистралям. Плотное движение на Восточной в сторону парка Маяковского. На проспекте Ленина к ВИЗу и на Московской в направлении Объездной. Крупнейшие пробки на дублере Сибирского тракта от остановки «Союз» до ЕКАДа. На самом ЕКАДе от реки Сети до решетки. А на Трудовой Губахинской проезжей сложности от Березовского тракта до Укромного переулка. На проспекте Ленина на отрезке от Восточной до Хохрякова. И еще одно затруднение на ЕКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
5: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Радио «Си», 103.7 FM.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

Здесь музыка, в компании которой уютно и легко. Run Lighthouse Family в золотой коллекции Радио Си. 18:58. Впереди у нас новости. Сразу после мы разыграем подарочное издание книги «Гжель». Впереди у нас третий звонок, не пропустите. И музыка понятная без слов. В финале часа на Радио Си оркестр «Поле Мариа». Мелодия «Love Story».

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. С новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, требовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе «Wildberries» в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра «Wildberries» были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В четверг в Екатеринбурге еще плюс 33 днем, в пятницу плюс 27 градусов. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Еще более дождливым будет в воскресенье, но уже до плюс 25 градусов днем. Ежедневные дожди в прогнозах по области до вторника включительно. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек, в том числе около сотни за минувшую неделю. Показатель, впрочем, в 1,6 раза ниже, чем за тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза. 47,7% проб. Возбудители клещевого энцефалита 1,4%. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елену Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра в нашем городе переменно облачно, временами кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем до плюс 31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня у нас с вами на кону подарочное издание книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» на правах рекламы. Этот альбом приглашает в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги вас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи. Для читателей старше 12 лет уже сейчас ваша задача дозвониться к нам на радио Си, а номер 235-103.7. Сделайте это третьим и забирайте роскошное подарочное издание книги. 235-103.7. Удачи!
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Буше до 100 граммов 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
8: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
7: На веранде появляется чай и теплый пирог.
8: Иногда счастье звучит именно так.
7: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
9: Адреса на сайте златопечка.ру.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
1: Пока давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карт сообщает о 4 баллах. По магистралям больше всего загружена Восточная в оба направления. Проспект Ленина в сторону Виза и 8 марта в сторону Ботаники. Также на Токаре много машин в сторону Репина. Крупнейшие пробки на дублюре Сибирского тракта от остановки «Союз» до ЕКАДа. На ЕКАДе сложности от 19 километра до Высоцкого, от реки Исети до реки Решетка. Также на трудовой Губахинской проезжей есть трудности от Березовского тракта до Укронного переулка и на объездной пробка от Громова до Амундсена.
0: Радио Си, 103.7 FM.

0: На радио «Игра». Третий звонок, и на кону у нас подарочное издание книги «Гжель». Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это радио «Си», а это...
1: Меня Ирина зовут.
0: Ирина, ваш звонок оказался первым.
1: Очень быстро. Ладно, спасибо.
0: Пусть повезет в следующий раз. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий.
0: Анатолий? Здравствуйте. Хорошего вам вечера, и у вас есть возможность передать приветы, поскольку ваш номер 2.
2: Ах ты, ну ладно. Передаю привет всему городу Екатеринбургу, прекрасным жителям нашего города, всем хорошей погоды и хорошего настроения.
0: И вам замечательного вечера. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Это снова я, Ирина.
0: Ирина, вам сегодня повезло.
3: Класс. Спасибо.
0: Звонок, ваш звонок под номером 3, упорство и труд, ваши вознаграждены подарочным изданием «Гжель. Русский промысел 18-21 века». Это роскошная книга, которая принесет вам массу интересных моментов.
3: Здорово, я очень рада. Передаю привет своему сыночку, которого только что в больницу отвезла на операцию. Передаю привет всему Екатеринбургу. Пусть у всех все будет прекрасно.
0: Пусть все будет замечательно у вашего сына и скорее восстанавливается, выписывается и радует вас.
3: Спасибо большое.
0: На правах рекламы. Подарочное издание «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора». Это альбом, приглашающий нас в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги нас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи. 12+.
4: Радио «Си». Если нравится музыка «Радио «Си», добавьте нас в избранное, и будем вместе.
5: Радио «Си».

0: С завершением у нас рабочего дня и приятного вечера всем в компании Радио Си 1945 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего, скоро сборник хитов золотой коллекции, в этом часе Титио, Come Along, Майкл Джексон, They Don't Care About Us и в самом начале Шаде, Smooth Operator на Радио Си. Но сначала о ситуации на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 3 балла. Сложно по магистралям на Ленина в оба направления, на Белинского в сторону Ботаники и на Московской в направлении Объездной. Крупнейшие пробки сейчас на дублёре Сибирского тракта от остановки «Союз» до ЕКАДа. На ЕКАДе сложности от 51-го километра до реки Решетка, от 16 километра до Высоцкого. На трудовой Губахинской проезжей стоят машины от Березовского тракта до Укромного переулка и на Донбасской Бебеля. Также пробки от Никольского переулка до Таватуйской.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65. АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

Путешествуем в начало нулевых в компании Titio Come Along в золотой коллекции Radio C 1958. А последние на сегодня новости ждут нас впереди. Share, Believe и музыка, понятная без слов. Fidel Wicked, Back to Life на Radio C.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, использующих платформу. Об этом РТВА заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором. Между тем, Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Об этом сказал советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, пишет РБК. В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишут, Ядин публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276. Огромные очереди на этой заправке не редкость. В середине июля на ней в очереди скончался водитель. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и гроза с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду, предупредили в областном МЧС. Погода в последние дни июля обещает быть переменчивой. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4, температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16.00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20.30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунса и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио Си на завтра. Нам обещают переменную облачность, временами кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области от 18 до 20 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31, в Первоуральске и Краснотуринске плюс 26-28, а в Нижнем Тагиле и Новоуральске до 27 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: А Daft Punk и Фаррелл Уильямс на Радио 7. Мы отдыхаем в компании золотых хитов. И не только, оставив все проблемы за скобками. 13 минут 9. Город 312. Обернись. Оливия Дин, So Easy. На очереди сейчас на Радио 7 минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
2: Екатеринбург, 103 и 7 FM. Радио Си.
1: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: 20:32 в Екатеринбурге. Прекрасное настроение летнего вечера в компании Radio C. The Colors Italo Disco у нас на очереди сейчас. Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Радио Си.

0: 20:45 в Екатеринбурге. Отдыхаем мы, готовимся встречать закат в компании «Радио Си» и любимой музыки. На очереди у нас золотая коллекция «Modern Talking», «Last Exile to Brooklyn», «Westlife», «Solidad» и в самом начале «FR David Awards».
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Музыка на все времена в золотой коллекции радио Си. Modern Talking, Last Exit to Brooklyn. 20:57 скоро. Даррен Хейс, Insatiable и музыка понятная без слов. В финале часа на радио Си Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».

0: А в Екатеринбурге 9 вечера. Радио 7 на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В четверг нам пообещали переменную облачность. Временами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области от 18 до 20 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Каменске, Уральском до плюс 31. А в Полевском и Лесном плюс 26-28. И в Асбесте завтра до плюс 30.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, в компании которой прекрасно отдыхается и мечтается, тоже здорово. 21.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас получасовой длинный музыкальный микс. А Григорий Лепс – «Самый лучший день» Адриана Челентано, новая песня Тейлор Свифт и Кардиганс уже через минуту. Зейн Малик, «Сия» – «От заката до рассвета». Радио Сия.
1: Реклама.
2: Сыр

0: Йорке твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Сито.
1: Приятного всем вечера в компании Радио Си 21.48 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего уже вот-вот зазвучат песни золотой коллекции Кадебастани, Castle in the Snow, Bon Jovi, It's My Life и в самом начале 80-е Bad Boys Blue.
2: Золотая коллекция Радио Си.

Альфреда Бастани в золотой коллекции «Радио Сей». Здесь только музыка, проверенная временем. 21:58 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет романтический вечер, песни о любви, самые красивые баллады и музыка, понятная без слов, на «Радио Сей». Диджей Грув, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

0: В Екатеринбурге 22.01. Радио 7 на 103.7 FM. И о погоде. На завтра нам обещают переменную облачность, временами кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла. Завтра днем до плюс 31.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере на Радио Си 22.31 в Екатеринбурге. А Кристиан Леонтьо, Story of My Life с нами далее. Сейчас встречаем Анну Романову с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. С вами Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В четверг нам пообещали облачность с прояснениями, временами кратковременный дождь и ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем до плюс 31.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио 7.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тохийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
5: Здравствуйте! Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. Пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
8: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
5: Здравствуйте! Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капля абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Орфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вон Амур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием «Клин Техника», фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн «Бит». Он занимает 5-ю часть мирового рынка. 2-ю строчку удерживает «Джили», укрепившая позиции за счет успеха суббренда «Зикар». И лишь на 3-м месте «Тесла». Впрочем, в модельном зачете кроссовер «Тесла Model Y» пока сохраняет первенство. Но китайские «Бит Сонг» и «Янап» стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
8: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На затерянных в Тихом океане островах Уоллес и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

0: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
5: Здравствуйте! Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой и другим». Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вон Амур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием «Клин Техника», фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн «Бит». Он занимает 5-ю часть мирового рынка. 2-ю строчку удерживает «Джили», укрепившая позиции за счет успеха суббренда «Зикр». И лишь на 3-м месте «Тесла». Впрочем, в модельном зачете кроссовер «Тесла Model Y» пока сохраняет первенство. Но китайские «Бит Сонг» и «Янап» стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
8: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тохийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
5: Здравствуйте! Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. Пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вон Амур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает 5-ю часть мирового рынка. 2-ю строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на 3-м месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
8: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 1956 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.